Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешитель души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и селись в ней, очистина от всякой скверны, и спаси блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, не в устах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось сердце мое, посетилось ночью, искусил меня и сияние, обретися во мне неправда. Я когда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. А с возвах я услышал меня и си, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая уповающая на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеница ока в крови крылу Твоею покрыши меня. От лица нечестивых остраших меня грози мою душу мою одержаша, туксу затвориша, устаю глаголаша гордыню. Изгоняющий меня ныне обыдоши меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, убяши меня, яко лев готов на лох, и яко схимен обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от рак руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов, а оставишь останки младенцам своим. Аж же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не послужуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, яко Ты еси Бог, и Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех юности мои я, и невидение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположит согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинно взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бы есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути его жизнь, воли душа его во благих водворится, и семя его наследит землю. Державы Господь боящихся его, и завет его явит им. Очи мои внука Господу, яко той сорнит от сети нози мои. Призви на мя и помилуй мя, яко единород и нищись вас. Скорби сердца моего умножившися от нужд моих, изведи меня, вишь, смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вишь, враги моя, яко умножившися и ненавидением неправедным возненавидяша мя, сохрани душу мою и избави мя, да не послужусь, яко уповах на тя, не злобиве и праве и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его». Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымян беззаконие моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мной есть вину,
Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворив, якогда правдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда суди детей, себо в беззакониях зачат есть, и в грехах родимя мать моя, себо истину возлюбила, и себе известные тайны премудрости Твоя яви мне си, укрепиши меня, слухом очищуся, омывши меня, и паче снега убелюся, слуху моему даси радости веселья, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей, и отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне рады спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко ащему восхотел бы си жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко три светлого солнца, светозарные звезды, троическим светом озаряете сердца верных. Сосуди света, Пресвятые Троицы, явышися, и предивным вашим житием иноком высте тверди и законоположителие, и церквам благолепия, и благоверным, и святителям, и всем людям, вся бы демонские скверны, отгнавши отсюду вашими чистыми учения и делы, добрые упасости стада, собранное вами, но и ныне молим вас, посещайте чад своих, яко имущие дерзновение ко Святей Троице, богомудрый Сергий с чудным учеником своим Никоном, и молите Христа Бога, да спасет души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, Силоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте души наша. Господь Бог благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный наш нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В постницах, приобщившись великому Антонию и Ефимии и Иерусалимскому, привновавши в подвизях, яко ангели на земле явистися, просвещающие преподобнее верных сердца, божественными знамения и чудесы повсегда, сего ради радостно вас почитаем и любовью вопием вам. Радуйтесь, преподобнее отцы Сергия и Никоне, постникам удобрения и всея российские земли великое утверждение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые, славим и Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся завыка спасению, обещание ради будущих благ,
Сам, Господи, прими наши в часе молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. Избави нас от всякой скорби, злобы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувима и славнейшую, без сравнения Серафим, без остления Богослова, родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного и ими же весь и судьбами, спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши во мя и крепче взыскаши душу мою и не предложиши Богу пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей. Отвратит злая врагом моим истиною Твоею, потреби их, волею пожру Тебе. Исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня и сии на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Вонми меня, услыши меня в оскорбех печалью моею, и святохся от глаза вража, и от служения грешничи, яко уклонишь нами беззаконие и в гневе враждовахуми. Сердце мое смятися во мне, и боя смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, и покри мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, яко в глубине, и полющую почию. Все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чая в Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил мы, претерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя мя на мебель речево, укрыл бы от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной брашен в дому Божий, ходихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да сниду тва отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повеем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит мир и душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит, ясы и прежде век, несть бо им изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умякнувши словеса их, пача илея и тасут стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и Той тебя припитает, не даст Твой век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зведешь и я в студенец истления, мужа крови и листи не приплавя дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тя. Живы в помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице. Речет, Господи, заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавите от сети ловчей, от словися мятежно, плечма своими осенится и под крылей его надеющийся. Оружием обыдите, а истины не, его не убоишься от страха ночнага, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а тысячи и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Убача, чему твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, веси прибежище Твое, не приидет к Тебе зло, и раны не приблизится веси Твоему. Яко ангелам своим заповедь о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрию, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ярко три светлого солнца, светозарные звезды, троическим светом озаряете сердца верных, в сосуде света Пресвятые Троицы явшися, и предивным вашим житием иноком высте тверди и законоположителие, и церквам благолепия, и благоверным, и святителям, и всем людям, вся бы демонские скверны отгнавши отсюду, вашими чистыми учениями и делы, добрые упасости стада, собранное вами, но и ныне молим вас, посещайте чад своих, якое имущие дерзновение ко святей Троице, Богомудрый Сергий с чудным учеником своим Никоном, и молите Христа Бога, да спасет души наша, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наша, Ты же от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление матерне ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и жизнь страдать у нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посетительства или немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. В постницах, приобщившись великому Антонию и Ефимию и Иерусалимскому, поревновавши в подвизях, яко ангели на земле явистися, просвещающие преподобнее верных сердца, божественными знамения и чудесы повсегда, сего ради радостно вас почитаем и любовью выпием вам. Радуйтесь, преподобные отцы Сергия и Никоне, постникам удобрения и все российские земли великое утверждение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые славим Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми. Настигнем соединение веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси по веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь, Боже, Господи, силы всея твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослав и на спасение рода нашего, и честным Его крестом руку Писания, грех наших крестерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека, любчий, прими нас грешные, благодарственные, сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия,
Но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, яра Тебе светом наставляеми. Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененное к себе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсе Твоем, якода чистым сведением совести моя, святынь Твоих счасть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойней тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем я, конечно, достоин, ниже доволен, да под кровь низеши храма души моя, за неже весь пустый полце есть, и не имаши во мне место достойное, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе смирись, и ныне смирению моему, и яко же восприялась в тепи и в ясных бессловесных возлещи, сице восприми и в ясных бессловесная моя души и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоилась в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренная моя души прокаженная и грешная, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицу милосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающим тебя, и яко же не возгнушал тебе скверных и я уст и нечистых, целующихся, ниже моих возгнушайся, скверншек, оне уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоя крови во освящение и просвещение, и здравие смирений моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего, от мысленного волка зверя уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единый свят Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, в корени страх Твой выуди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние, со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери и невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.

Христа, восставление веков и в жизнь вечную, речи Твоя, Сыне Божьем, и частью коня принимать, и по врагов питали, не мог дать тебя, как у него, я говорят, войники с победой тебя, он не имя Господи, во царстве Твоем, и никто, дерево отмущения будет защитить от их своих тайков, просто день, Бог, вечную. Скажи, как

блажайся, святый, ты чистый, бессмертных, небесных, и жертвоща страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа, заступи.

יוסף ובנימין.

тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общник у меня быть и святый Твоих сподобилось и благодарю тебя, к мне недостойного, причаститесь и причистых Твоих и небесных даров сподобилось и но, владыка человека, любче нас ради умери, живи и воскреси, и даровавай нам страшное сие и животворящее таинство, благодеяние, освящение души телес наших, даже быть и силам неба, исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, к просвещению очи и сердца моего, мир душевных моих сил, в веру непостыдного, в любовь нелицемерного, исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так о сего жития и шету надежды живота вечного пресносущный достигну покоя, держа празднующий глаз непрестанный и бесконечной слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поется Твоя во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содействию всех, благодарю Тебя у всех, я же миссии подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажий человека, любче сохрани меня под кровом Твоим и сене крылом Твоею. Даруй мне чистую совесть и даже до последнего моего издыхания достойно причащать со святыни Твоих, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы иси хлеб животный, источник свиньи, подайте благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и пресны во веки веков. Аминь. Давай пищу мне. Плоть Твою волю, огонь сей опаляй недостойно, да не опалишь меня, Содетель мой, паче же пройди лауду моя во вся составу, в утробу в сердце попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу утверди скотьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему, присно покрыть, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова душетленного, очисти я мою, украси меня, утомри, вразуми и посвяти меня, покажи мне Твое селение единого духа и не к тому селение греха. Да яко Твоего дому, ходом причащения, яко огня меня бежит вся гладей, всяко страсть, молитвенники Тебе приношу все святые, чина начале их же беспутых, притечу Твоего премудрого апостола, к всем же Твою нескрепную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Святосоделай Твоего служителя, Ты бы единый и все освящения наших, блажа души светлости Тебе, либо подобно, яко Богу и Владыце славу всевысылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставлении грехов. Будь же мне благодарение, сей в радость, здравие и веселье, в страшной жизни второе пришествие Твое, с подобием моей грешной кстати, одесную славу Твоя я, молитвами пречистая Твоя Матерь и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя душа, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господу, на меня и сей недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего. Но родший истинный свет посвяти мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родше, а животвори меня умышленно грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная мать и помилуй меня. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моим и смирение в мыслях моих, и воззвание пленений и помышлений моих, и сподобие меня до последнего издыхания неосужденно принимать и причистых тайн освящение, во исцеление души же и тела, и подашь мне след покаяния, исповедание мое же петь и славить тебя во вся дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже и силу готовил пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славы людей твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше, святые посетители, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный наш, нам дни, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, и кажется, светлость огня воссиявшая благодать вселенной просветение с люболюбием мира и сокровища снизка высоту нас, смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя очи, а не злота усти моли слово Христа Бога, спасти все душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес приял, и си божественную благодать и Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь в Троице единому Богу. И о, не злота усти все блажения преподобни достойно хвалим Тебя Ты. И сибо наставник, яко божественное, являя, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство, когда к Отцу не приложено, не предскрекрешив моление глаз, и на предваре, яко благая на помощь нас верно зовущих Тебе, ускорили молитву и почисленного моления предстательство, уже пресно Богородица, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
честнейшую херовину, славнейшую без сравнения Серафим, без остыния, Богослову родшую, сущую Богородицу, тебе величая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, умножи глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя гребцы, заскаша душу мою, и не предложишь Бога пред собою, сего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отрати злая врагом моим, истиной Твоей, потреби их, волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня, сина, враги мои, возри око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вон мими и услыши меня, воскорей к печали моею, и смятовся от гласа вражия, служения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сестом и смятейся во мне, и в боясь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, попримя тьма и рев, то даст мне крылья, яко голубине, и полечу, и почилься, удалися, бегая, и водворися в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия и от бури, отоби, Господи, раздели языки, как обидев беззаконие, и пререкание во граде днем и ночью, убудет и по стенам его, беззаконие, трус посреди его, неправда, не скудет стол его, лихой лезть. Я, каче враг поносил, не претерпел бы хубо, я, еще бы ненавидимя на мя велелечивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же губно наслаждался, си со мной брашен, домом Божий ходихом, единомышлением, добрый же смерть, на нядос не на два живи, я колокав за в жилищах и посреди их, а с Бога возвак, и Господь услышит меня вечера за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы, прежде век не избоим изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишися от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче или, и та сострела, возвезя на Господа печаль твою, и то тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не зудишь, и я в студенец истления, мужи крови и льсти не приполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя, живых помощи вышников крови Бога Небесного водворится, речет Господи ви, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, я готов избавить тебя от сети ловчие, и ословите мятежно плечма своим осените, под крылья Его надеешься, оружием обудите истина Его, не убоишься страха ночного, острелу летящего дне, отвечи во тьме приходящая, острящая беса полуденного, падет от страны твоя тысяча тьма, удесную тебе, к тебе же не приближится, обача чьима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышников положилось и прибежище твое, не придет к тебе злой, рано не приблизится телеси твоему, яко ангелом своим заповеси тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмите тебя, да никогда преткнешь, а камень ногу твою, на спиды Василиска наступишь, и поперечь льва и змея, яко на мя уповая избавлю и покрыю, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть скорбь, изму его, и прославлю его, долготой дней, исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Якотре светлого солнца, светозарные звезды, троическим светом озаряйте сердца верных, сосуде света Пресвятые Троицы явшиеся. И предивным вашим житием, инокам бысте тверди законоположителие, и церквам благолепие, благоверным и святителям, и всем людям, вся во демонские скверны, отгнавши отсюда вашими чистыми учениями, делаем. Добрые посольстве стаду, собранное вами, но и ныне молим вас посещайте чад своих, яко имущее дерзновение ко святей Троице, Богомудрый Сергий, с чудным учеником своим Никоном, и молите Христа Бога, да спасет души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наша, Ты иже от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много бы может моление матернее, ко благосердию владыки не презы грешек мольбы се чистая, яко милость Ефесе спаси моги, иже страдать его нас изволивы, скоро да предворят нычет рода Твоя, Господи, яко обнищах обзело, помози на Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, и избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши.

спаси беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Постница, приобщившись великому Антонию, Ефиме и Иерусалимскому, подревновавши в подвизех, яко ангели на земле явисися, просвещающие преподобные верные сердца божественными знамени и чудесы повсегда сего ради радостно вас почитаем и любовью вопием вам радуйтесь, преподобные отцы Сергия и Никоне, постником удобрения всей российской земли великое утверждение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, иже праведное, любя и грешное, милуяй, иже вся завыка спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи прими, и наше счастье молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, лица очисти, помышления, исправи мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами от ополчением их, соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувиму, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благословим. Аминь. Боже, Господи, силы сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, победив в начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче приими нас грешных, благодарственно сияй молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить ненасыщущих видимых и невидимых враг, привози страху Твоему плоти наша, и не клони сердец наших словеса или помышления, лукавствия, но любовью Твоею уязви душа наша, да к Тебе всегда взирающая, и же Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Судинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и же возворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

создателя святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, сбери дочек и повсюду.

Amen.

Kostas Damit, oder?

мысленный свой жертвенник, во благоухание духовного, вознес после нам божественного.

0: утаяся человече тело водыще страхом пред свидания, полишися огонь боясь. Божественно же бия кровь к общению, перепримирися тебя опечалившим. Та же дерзая таинственно брашно, я ж прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владыща, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наши, сожжище жизни бессмертия, всея твари видимое и невидимое, содеятелю безначального Отца, со пресносущной Сыне, и со безначальной премноги ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребися заны, неблагодарные, зонравные Твоей кровью, обновив и раслевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив у Господи, согрешив на небо пред Тобою, и не есть достоин воззреть на высоту славы Твоя, прогнев бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпелив, же многомилостив, не предалось имя, погибнуть и со беззакомием моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекалыся человека, любче пророком Твоим. Я ко хотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему. Не хочешь, бо владыко создание Твоей руку погубить, и не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти, тем же и асаще, и недостойнее сим небесе и земли, и сия превременная жизнь, и сего себе повинув греху и сластем поработив, и Твое скорнив образ на творение создания Твое бы, не чаевая своего спасения, окаяны на Твое же безмерное благоутробие, дерзая прихожду, прими убей меня, человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, немощи человеческой исцеляй, труждающийся обремененное к себе призывай и упокоевай, не пришли призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверной плоти и духа, научи меня совершать святыни во страсти Твоем, яко да чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имей Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и святым Твоим духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойней тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспримать часть святым Твоих в Духа Святаго, общением на пути живота вечного, и во благоприятие ответ на страшным судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленности во веки, аминь. Господи, Боже мой, веми гонец застойный же, доволен на подкров, в недерши храма души моей, я за неже весь пусты паста, если не имаши во мне место достойно, и же глубо подклонительно, яко же с высоты нас ради смирился себе, смирися и ныне смирение моему, яко же восприял себе в тебе в яслых бессловесных возлечи, сице восприми и в яслых бессловесное моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилось и в нити, и свечеряйте со грешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити, и в дом смиренное моей души, прокаженное грешное, яко же не отринулось и подобно мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися, и мне грешным приходящим и прикасающимся, и як уже не возвышался, если скверный, и я уста нечистых, целующих тебя, ниже моих возвышайся, скверше о на уста нечистых, ниже мерзких моих, а нечистых пусте, и скверного, нечистейшего моего языка, надо будет мне уголь, пресвятаго твоего тела, честные твоя крови, возвещение, просвещение, и здравие, смирение моей души и тела, облегчение, тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранение злага моего лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати Твоего царствия, присвоение небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общения Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единственный свят, владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червеса и отробы, сегодня обнови в корени страх Твоего, десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, будь мне помощник и заступник, покормляй в мире живот мой, сподобляй меня одесну Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери невещественных Твоих служителей и пречистой силы всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наше все восприемы смешения, по чистых и девственной крови, паче и сестворосшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание, восприемы крест, гвоздья, копье, смерть и мертвимая душа тленная, страсти телесные, погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслу, лукавое советование и лукавствие духе разори тридневным Твоим оживоносным воскресением падшего правца восставивый, восставимя грехом пополшего сего возле мне покаяние, предлагая преславным Твоим вознесением плоское обоживы восприятие сие десным Отца сиденьем почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твои ученики соделовые, приятели, чьи мне покажи такого пришествия, хотя и паки прийти и судите селе неправдою. Благоволи мне встретить на облаце судью Создателя моего со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, иди не имей власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любит спрезвие моя все в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня осужденно причаститесь о божественных и преславных, и причистых, и разорящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но в очищение и освящение, и обручение будущих и живота и царствия, стену и помощь и возражение, сопротивных в истреблении многих моих согрешений, Ты, боясь и Бог, милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойнее причащайся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть им Иисус себе яму пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзаю, прихожу к Тебе рекшему. Яды и мои плоть Тебе, я и моя кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердись сего по Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей. И да будет мне святая сия в исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и в освящение души и тела, и в отгнание всякого мечтания, и лукавого деяния, и действия дьявольского, мысленнего во всех моих действий, могу в дерзновение и любовь я же к Тебе, в исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, в исполнение заповедей Духа Святаго общения, в напутие живота вечного в ответ благоприятит на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение, от скверных пустен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души скверненной, прими моление Христе мой. И не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу Христе мой. Паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согрешивших паче блудницы, я же увидя, где обитаешь, мира купившие. Приди дерзнуться, помазать твои нози Бога моего, Владыки Христа моего. Яко же оно не отринулось и пришедшую от сердца, ниже меня возвышайся в слове, Твои же мне подать ножи, держать и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзностно помазать ее моими слезами моими, очисти меня ими слове, остави прегрешение мое, и прощениями подашь весь из множество, весь из трубы моя, и я за зрише моя, но и веру весь и прозволение зрише, и воздыхание слышаши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавитель мой, ниже капля слеза, ниже капля часть некая, несоделанная моя, видите очи Твои, в книге же Твоей еще несодеянная написана Тебе суть. Видь смирение мое, видь труд мой, иди ко грехи вся, остави меня, Боже, всяческих, на чистом сердцем, претрепетную мыслью, і душею сокрушенною несхильно твоїх причащуся пресвятих таїн, ими же оживляється і обожається всяке дуже пія чистим серцем. Ти бо реклося чоловіколюбче. Амінь.
1: Воздать ему свои хвалы и благодарение за то, что он своими молитвами покровительствует и помогает нам. 18 июля по новому стилю были обретены его мощи, находившиеся в Медведеве. Произошло это событие в 1422 году, через 30 лет после его блаженной кончины. Это событие совершилось во время возведения нового каменного собора и преподобным никами, любимым ученике преподобного Сергия. Преподобный явился во сне одному благочестивому мирянину и велел известить игумена и братьев. «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, в земле и покровенного, в воде утесняющей тело мое? И вот при большом стечении народа святые мощи были изнесены из земли, причем оказалось, что не только тело, но и одежда преподобного Сергия остались нетленными. Мощи преподобного Сергия были поставлены в деревянном Троицком соборе, а в 1426 году их перенесли в каменный Троицкий

лучшая жизнь на земле – это жизнь по установлениям неба. В духе евангельской любви, по воле Божией, по воле Божией. И действительно это бывает так. Если мы делаем что-нибудь не по воле Божией, не по заповедям Божьим, все вокруг ломается, все становится наперекосяк, мы начинаем ощущать душевную боль и душевную тягу. Идеал такой жизни преподобный видел во внутреннем, сокровенном бытии Триединого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Для того преподобный основал монастырь во имя Живоначальной Троицы, чтобы постоянным взиранием на образ ее побеждать страх ненавистной розни мира сего. Следуя исконно русской традиции, убеждать в истине не только словами, сколько личным примером жизни, преподобный Сергий всецело посвятил свою жизнь служению Богу. Удалившись в лес, неослабной строгости в себе, смирении, постоянных трудах, горячей молитве, он очищал свою душу покаянием, соделал свою душу обителью Живоначальной Троицы. И Бог, возвышающий вселенную, поставил его на свечницу и соделал его свечой светящей миру. Под руководством преподобного Сергия был создан монастырь. По благословению патриарха Константинопольского Филофея был введен общежитийный устав. Цель монашеского общежития совпадала с его идеалом – устроить жизнь на земле по божественным законам, чтобы у многих верующих были единая душа и единое сердце. Велика сила примера. Русские люди увидели, что в стране, обуреваемой междоусобными раздорами, появилась обитель, где царят смирение и бескорыстная благожелательность, доверчивая простота и нелицемерная любовь. И люди потянулись к обители Живоначальной Троицы, чтобы получить исцеление от своих духовных и телесных недугов, чтобы приобщиться божественной благодати. Преподобный Сергий не отказывал никому просьбу, он щедро делился своим духовным сокровищем со всяким приходящим. Он и сам ходил к князьям, чтобы примирить их, чтобы собрать Русь воедино. В евангельском чтении, читаемом на память преподобных отцов, мы слышим такие слова: «Приидите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток есть и смирен сердцем, говорит Господь». Эти слова глубоко запали в душу преподобного Сергия, и он во всю свою жизнь старался воплотить эти слова. Он был очень прост и смиренен. Его смиренного игумена порой не узнавали князья и люди, видя в простой одежде и трудящегося на дороге. Он ни перед кем не превозносился и не осуждал. Ограждал себя постом и молитвой, читая в Акафисте, в том веках среду и веток никогда не вкушал он. Так и мы, дорогие братья и сестры, будем подражать его добродетельной жизни, чтобы услышать блаженный глаз Господа. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Аминь».

Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, согреши каче словом, маче делом, маче помышлением, волю или неволю, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человека любец, и молитвами пречистая Твоя, я матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых от века Тебе, благо угодивших неосужденно, благоволи прият Тебе святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела его очищения,

лукавых моих помышлений, яко Твоей царство, сила и слава. Аминь.

Что поднимется, что завтра.

Christian, Christian, Christian.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общиками быть святым Твоим сподобилось, и благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститесь обречистых Твоих и небесных даров сподобилось, и но, Владыка человеколюбче, нас, радио мира же и воскреси, даровав нам страшно сия и жотворящее таинство, во благодеяние освящения души телес наших, даже быть и мне во исцеление души же и тела в отгнание, всякого сопротивного в просвещении, очую сердце моего, в мир душевных моих сил, веру не постыдно в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение Божественное Твое, благодати Твоего Царствия в присвоении, да в святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыцу и Благодетелю, и так осего жития и шета надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, и держи праздничный глаз непрестанный, бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя, Боясь, Тварь во веки, аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков, Задетелю всех, благодарю Тебя всех яжами, и си подал благих, и обречищение пречистых, и разделяющих Твоих тайн, смолю, уба Тя, блаже, человека любче, сохраним им под кровом Твоим, и все не крылу Твоею, и дарами чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святым Твоих в оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, со Своим и Святым Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Да, вы пишем мне плоть Твою волю, огонь сый и опаляй недостойное, но не опалиши меня, Содетеля мой, паче же пройди во уда моя, во вся состава, во утробу, в сердце, попали терни всех моих прегрешений. Душу очисти, освети помышления, составу утверди скосьми в купе, чувств посвяти простую пятерицу. Сего мест в гвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани имя. От всякого дела слова душа тленного очисти, и умы, и украси имя, удобри в разуме, и просвети имя. Покажи мне Твое селение, единого духа, не к тому селение греха. Да яко Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть молитвенники Тебе приношу вся святые. Чином начале же бесплотных предтечу Твоего премудрые апостолы. Всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробья приими Христе мой, и Сыном Света содел Твоего служителя. Ты бо едино сие свечение наше, блажа душа светлость, и Тебе липоподобное ко Богу и Владыцу славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь же мне благодарение сие в радость, в здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое, с подобием грешного, стати, одесную славу Твоя, молитвами пречистое Твоя, Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети, помраченная моя души надеждой по крови, прибежище утешение, радование мое. Благодарю Тебя, как сподобило меня недостойного, причастника быть пречистого тела, честные крови Сына Твоего, доросшая истина, свет, простоти моя, умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, Боже, отвори имя умышленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосуждения принимать и пречистых тайну священия в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, мое же петь и славить и тебя во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже сию готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков, и славу людей Твоих Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели, немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети не сребролюбие мира, весь сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано твоими словесы, наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодати твоими с нами вся учиши. Поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее, достойно хвалим тебя, сибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, представится христиан, непостыдное ходатайство, к Творцу непреложное, не презри грешек моления глаз, и на предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих ти, ускори на молитвы, почтися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувимы, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Богослова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Thank you.

Яков отстуден со клятвенного и иди в Харань, и обрети месте и спа тамо, зайди по солнце и взят от камня место того, и положи возглавие себе и спа на месте оном, и сон види, и се лестница утверждена на земли, и я же глава дося заши до небес, и ангели Божии восхождаши и нисхождаши по ней, Господь же утверждавшийся на ней и рече, аз Бог Авраамов, отца твоего, и Бог Исааков, не бойся, земля и дерево ты спишь, на ней тебе дам ее и семени твоему, и будет семя твое, яко песок земный, и распространится на море, и ливу, и север, и на востоке, и возблагословятся о тебе вся колено земная, и о семени твоем. И се аз с тобою сохраняю тебя на всяком пути, ам же аще пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, яко не имам тебе оставите, дон ты же сотворите мне вся велика глагола к тебе, и восста Иаков от сна своего и рече, яко есть Господь на месте сем, аз же не ведех, и убоясь и рече, яко страшно место сие, месть сие, но дом Божий, и сия.

так глаголит Господь, будет от дни основы и прочие сотворят или на алтаре всесожжения вашего, и я же спасение вашего и приму вы, глаголит Адонаи Господь, и обрати меня на путь враг святых внешних, зрящих на востоке, и сия пяху затворена, и речи Господь ко мне, врата сия затворена будут, и не отвердутся, и никто же пройдет сквозь их, яко Господь Бог Израиль пройдет ими, и будут затворена, яко игумен сядет в них снести хлеб, по пути еламских врат винит, и по пути его изыдет, и в беде мя по пути врат святых сущих к северу прямо храму, и видим, и сте исполнил

себе дом и утвердит толпы седьми, закла своя жертвенная и растворив чашица и вино, и уготова свою трапезу, посла своя рабы, созывающие с высоким проповеданием на чашу глаголющие, и же есть безумен, да уклонится ко мне и требующим ума речи, приидите, ядите мой хлеб и пите вино, и растворих вам, оставьте безумие и живи будете, и взыщите разума, да поживите и исправите разум в ведении, наказуя злые, примите себе бесчестие, обличая же нечестивого, опорочит себе обличение, бо нечестивому рану ему, не обличай злых, да не возненавидят тебе, обличай премудро и возлюбит тебя, даже премудрому вину и премудрящий будет, сказуй праведному и приложит приимати, начало премудрости страха Господень и совет святых разум, разумейте, бо закон помыса есть благаго, сим по образу многое поживеши время и приложатся тебе,

Freude des Todes verliert.

милости Твоя, Богатая, молитвами все пречистые Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии, силы честного и животворящего Христа, предстательство чистых небесных сил бесплотных, честного, славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всепальных апостолов, и же Господь Отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоустого, и же Господь Отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских чудотворца, святых праваапостольных, Мефодия Кирилла Учителя Исповедских, святых праваапостольных, великого князя Владимира и великие княгиню,

митрополита московских Филарета Иннокентия Макария, святителя Серапиона архиепископа Новгородского, святителя Асафа епископа Белгородского, святых славных и добропобедных мучеников, святого апостола первомученика архидиакона Стефана, святого великомученика Феодора Стратилата и святые славные мученицы Ирины, святых новомучеников и исповедников Церкви Русские, святых царственных страстотерпцев, пребудов

Патриарху Московским и сия Руси, и Свято Троице, Сергиеве Лавресвященном Архимандрите, и о Господине нашем Преосвященщем Епископе Кирилле, и о всем во Христе Братстве нашем, и о всякой души христианстве, скорбящей же и озлобленней, милости Божией, помощи требующей, о покровении святые обители сия и живущих в ней, о мире и состоянии всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о спасении и помощи с отчаянием и страхом Божиим, труждающихся и служащих отец и братья наших, о оставляющихся и в отшествии сущих, о исцелении немощих лежащих, о успении, о славе блаженней памяти и оставлении грехов, всех прежде отшедших отец и братья наших, здесь лежащих и повсюду православных, о избавлении плененных и о братьях наших во службах сущих, и о всех служащих и служивших

всякому граду и стране, от глада губительства труса, потопа огня меча, нашествие племенников и междоусобные брани, поеже милостиву и благоуветливу быть и благому, и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всяких гнев,

0: святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посвяти истине немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко же и Царство, и Сила, и Слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.

хлеба и пяти сечно сытивей, сам благослови хлеба сия, пшеницу, вино, елей, мужеся во все обители сии, в ограде сии, во всем мире Твоем, ушающий этих верно освети, и в Христе благословляя и освящая всяческое Христе Боже наш, Тебе славу ссылаем, с начальством Отцем и Святым, выдряющим Твоим Духом,

Слава Вышний Богу на земле, мир человеку благоволение. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнозе восстают на мя, мнозе глаголи души мои, не спасение ему, Бозе его. И же, Господи, заступник мой сии, слава моя, вознося главу мою. Глас мы, как Господа, возвалку услышим от горы святые свои я. А зус на креспах восставь, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, о крестнопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты. Поразилась и вся враждующая мя в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господи, и спасение на люди Твои, благословение Твое. А зус на креспах восставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрела Твоя узошла во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Не с исцеления плоти моей от лица гнева Твоего, не с мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзы душу голову мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердейшись огниша раном от лица безумия моего. Пострадав и слепося до конца, весь день сетых уждах, я колядвой моей наполнившись поруганий и несть исцеление плоти моей, озлоблен бык и смирись до зла раках от воздыхания сердца моего. Господи, при Тобой все желания мои и воздыхание мое от Тебя не утаися, сердце мое смятеся, оставь меня сила моя и святочие мои то не со мною. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближнее мое далече мне сташа, и нужда усеющущая души мои, ищущие злая мне глаголуху суетная, и льстивно весь день поучахуся, аже яко глух не слышу, яко нем не отверзаю у своих, и бых яко человек не слыша, мимо и в усте своих обличения, яко на тебя, Господи, уповал, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко реда никогда порадует меся врази мои, и в нигда подвижайтеся ногам им на мебели речи ваша, яко аста рада готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие моя зазвещу, то пекусь о гресе моем, врази же мои живут, укрепишися паче мне, и множишься ненавидящими бесправды, воздающими злая, возблагая болгахами, а за негоня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, отступи от меня. Во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи

чаще поминавте на постели моей на утренне поучаться в тя, яко был еще помощник мой в крови крылу твоей возрадуйся. Прельпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Ти же всю искаши душу мою в неду преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится обозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних пучахся в тя, яко был еще помощник мой, и в крови крылу твоей возрадуюся. Прилепе душа моя по тебе, и мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою. Давни да притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, як исполнится зол душа моя и живот мой аду приближися, привменен бы с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи мертвых свободь, яко язвы не спящие во гробе, и же не помянулось и к тому, и те от руки Твоей я отреновений выше, положишь мя в ров преисподне в темных и сене смертней. На мне утвердись ярость Твоя, вся волны Твоя, навелись на мя, удалились из знамых моих от меня, положишь мя мир за себе, предан бых и не истождах. Отчим изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачеви воскресят и исповедится Тебе. Еда повесть во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Я к Тебе, Господи, возвах, и утро молитвы мое притворит Тя. Вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице Твое от меня. Нищие спазы в трудех от юности моя, вознежися, смирихся и изнемогох. На мне придошь о гневе Твое, устрашение Твое возмутишь мя. Обыдошь мя, как вода, везение держаши мя вкупе. Удалились и от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего в одни возвах и в ночи пред Тобою, давнидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, яко орля юность Твоя, творяя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисею и сыновам Израилем в утение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердилась Господь милостью на боящихся Его. Велико стоят востоца от западу, дал есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко то и познал создание наше, поименуя коперстье смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так и отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познать к тому места своего. Мило же Господне от века и до века на боящихся Его, и правда Его на свинех сынов, хранящих завет Его, и помнящий заповеди Его творите я. Господь на небесе у готова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве я Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей и не въеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Яко погнав враг душу мою,

в землю живот мой, посадим вместе темных, яко мертвое веком. И уныва мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях твоих творениях, руку твоей поучахся, воздвиг тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотворение заутри милость твоя на тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как тебе взяв душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к тебе прибегох, научи меня творить волю твою, как ты еще, Бог мой. Дух твой благий наставит меня на землю праву. Имени твоего ради, Господи, живишь имя. Правду твоей изведешь от печали душу мою. И милостью твоей потребишь и враги моя, и погубишь и вся остужающая души моей. Яка аз раб твой есмь, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресным, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

предстатель послан в Истрище Богородице, радуйся, когда Бог Слово, воплощавшееся в утробе я, и мы грешни, прославляющие явление, чудные иконы и божественного младенца Спаса Христа, соумиление вопием благодатней, радуйся, Бога избранная отроковице, радуйся, Мати Божия, радуйся, Царица небесей и земли, радуйся, светлая Церковь небесная и земные украшения, радуйся, ангелы чтимая, радуйся, певаемая Серафим, радуйся, светлое пророческое сбытие, радуйся, апостолов похвало, радуйся, мученическое исповедание, радуйся, преподобных венчи, радуйся, праведных веселье, радуйся, грешных упование, радуйся, заступницу усердно,

непорочно, святое небесное жилище Своего, где же Сыном Твоим в славе пребываешь, сколь пробу Твоих, во просвещением граде, как огнев на граде Божие посещение, и вера Христова порогами бывает огорянским с доверием. Говорила и сие, видя икону свою, чудесы ее просвещающие, и утверждаемые знамения Твоей благодати,

кратного явления Богомудры, от Траковица разумеющие, тече ко властям, поведающие им дивное явление, грозное прещение, мы же девящиеся свыше, данного Траковицы в разумлению, боголюбейно вопием при благословении, радость устам детей хвалу, Бога я совершающая, радость тайны благодати Божией иным, открывающая, радость неверной сумительное слышание, и верных известная похвалу, радость молнии неверных устрашающая, радость славы чудес твоих, верных смысле озаряющая, радость оганинское словение обличения, радость гордыни их низложения, радость веры христианские утверждения, радость почитания святых икон освящения, радость скорбь нашу в радость притворяющая, несомненно, надежда нас веселяющая, радость заступница усердная, вода Христа.

Благовишняго благодатью Бога Матери умудри, укрепи раковицу, пускай многоценное Божие дара, и да с верою дерзающая Господи, приступи к труду, и скрыто в земли, обретши сокровище, святые иконы Богоматерни, радуйся.

ночи благоутробно промышление новопросвященных людей города Казани, причестные твои иконы, токи чудес источила еси, владычице, ты телесным очима зрение подавающие, обращены же душевно светом богопознания и благочестия озаряющий, девствующим под осенением твоей иконы, станище небурное, дарующий, и ради завемки, радуйся явлением иконы своей я, смолетых обстояний, отгоняющая, радуйся лучами чудес, всех просвещающая, радуйся слепым прозрением, радуйся мраченным, смыслом просвещения, радуйся слава православия, радуйся тихое пристанище, ищущий спасения, радуйся мать целомудрия, радуйся покровие и ограждение детства, радуйся ей уже приготствует все множество верных, радуйся ей же радость.

святині і кромоли врагами, воздвигнутою в стране нашей, то летит счастья, Божен Ермоген, списатель чудес Твоя, Богоматерь икон и им, слезно пред ней умоляшися, и видев якого истину православному в щит и победное знамение Твоя икона даровася, верою укрепляемый до конца живота своего во

преподобным Сергием Святителю Арсению Тайну, яко предстательством Богоматери суд об Отечестве нашем приложенно милость, икону Богоматерню, яко знамя победное приемшем, исхитиши матерь городов русских из рук, супостаты возопиша заступницы христиан, радуйся, Мати Бога Вишнего, радуйся, яко за всех молишь и Сына Твоего Христа, Бога нашего, радуйся, яко всем творишь и спастися в державный Твой покров прибегающим. Радуйся, заступница всех сущих в скорбях и болезнях, радуйся всем молящимся, сокрушенным

радуйся, тихое и доброе пристанище, радуйся, скорая помощница, радуйся, готовый и теплый покровие спасения, радуйся, источающая нам неоскудные милости, радуйся, предваряющая на помощь, радуйся, избавляющая от всех бед, радуйся, заступница усердия.

сияющая, лучами чудесная, косеевающая всех блуждающих, по морю страстного жития, брак печали и мглу всяких недуг, и скорбей прогоняющая и наставляющая на путь спасения с верой тебе, притекающей.

благодатью Божию содеевается и многое чудеса, приемлет ее путеводительницу воинству своему, и в день брани насвеет щит и покров, и победив до конца врага помощью Богоматери, тем камень совершенный в основании нового царствующего града положи, икону же твою чудную, яко освящение, яко щит и ограждение, сердце града постави.

радуйся, граде душевленный, пресно царствующий, радуйся, палата преукрашенная, радуйся, радости, градов и веси, радуйся, непобедимая крестьян, ведохранилище и преграде, радуйся, церкви православные похвалов, радуйся, скиптра царей утверждение, радуйся, христолюбиво воинство помощнице, радуйся, врагов одоление, радуйся, от бед избавление, радуйся, матерними твоим щедротами, всех посещающая, радуйся за

предстоящее пред пречистым Твоим образом, архиерей в сословие, цари и князи и все люди, монахи и мирщи проповедуют, Госпоже Богородительнице, великие Твоя милости, яко грады ограждаеши, обители покрываеши, вести защищаеши, и ведущи Тя воистину помощницу, сильну и непобедиму, со слезами переносит все молитвы, да простреши к Сыну Твоему богоносные руки за люди Твоя, еже избавите нас от всех бед и напасть.

сиявши пресвящение истинное и отгнавши лесть Агаринскую, вону просвещение стране и в новом царствующем граде, светиши светом чудес и милостей, притекающий бы с верою ко Твоей иконе цельбоносней и скорбей избавление, и недугов исцеление, и радости всякие исполнения приемлют, вопиюще Тебе усердно. Радуйся, неистощимый источниче святыни, радуйся, многотекущая реко, божественная благодати, радуйся, грешных с Богом примирение, радуйся, грехов наших очищение, радуйся, благочестие наставнице, радуйся, в добрых делях утверждения и помощи, радуйся, добрые обеты приемлющая, радуйся, благим намерением способствующая, радуйся, злые начинания разрушающая, радуйся, вражей козни расторгающая, радуйся, скорая человеком помощнице, радуйся, милость сугубо нам подающая,

Отящему благословенному Царю исповедать и милости преблагословенная Царица неба и земли, и по силе благодарственное принести о избавлении Царства Его от нашествия иноплеменных, дивному храму, созданному в честь причудной иконы, победное в дар принесе, да все памятующие милость Богоматери, спасшая град сей и царство, выну воскресенье,

Господь и воистину явися, благая Дигитрия, як уже древле в Цареграде, к Тебе воприбегают цари, помощи Твоя на начало пути и дел своих просящих, и благодарственные приносящие моления пред пречистую иконою Твоею, за избавление от скорбей и напасти, Тебе помощницу и заступницу крепкою ведают, тем же благодарственно вопием Ти. Радуйся, российские страны по крови, радуйся, православие вне ограждения и утверждения, радуйся, несокрушимый щит и царей наших, радуйся, броне их неуязвимая, радуйся, козни врагов обличающая, радуйся, яко паутину их растерзающая, радуйся, нечесть и обличение, радуйся, крамолы разрушение, радуйся, юных от заблуждения исправление, радуйся, старцев утешение, радуйся, душевредных учений низложение, радуйся, душеполезных знаний дарование, радуйся, заступнице усердная.

Дай Твоя вину, тем же благоговейно предстоящей лобызаемью, поклоняемся ей, яко Тебе самей сущей, честь бо иконы на первообразной восходит, и Твоя благодать сей иконы и знамения, и чудеса содевает всем с верой притекающим к Тебе и вопиющим Богу.

земных не оставляешь, и Богомати, священным Твоим предстательством, имаше бо Матерь недерзновений ко Христу Богу нашему, тем же утверди в мире глубоце православное житие, и вся полезная всегда даруй рабом Твоим, да величающе воспеваем Ти, радуйся невместимого вместилище, радуйся носила всего Божества, радуйся, прозявшая класс небесный, радуйся, мир, фесть, душепагу многогладая избавшая, радуйся, выну ходатайствующая за род наш, радуйся, ко много может молитва Твоя пред Сыном Твоим и Богом, радуйся, всех нас при кресте Сына Твоего усыновившая, радуйся, всегда матерняя любовь к нам являющая, радуйся, ходатайцы вечных благ, радуйся, во временной жизни полезной нам подающая, радуйся, известное прибежище наше во всех скорбных обстояниях, радуйся, несомненно.

святая Дева, Бога возочла еси плотью, неместимого всеми местила еси, в утробе твоей на руках носила еси, носяща весь мир длания, тем же яко честнейшую херувим и славнейшую

Матушка Вещанная, яко рыбы безгласные, видимо, Тебе, Богородице, недоумеет во всяк язык благохвалить Дитя по достоянию, изумевает же умы примирный петь Дитя, Богородице, Обаче благая сущи, прими от нас архангельский глаз Тебе вопиющих. Радуйся, благодатная, радуйся, яко Господь с Тобою, радуйся, благословенная в женах, радуйся, обретшая благодать у Бога, радуйся, родившая Спасителя миру, радуйся, Мать и Сына Божия, радуйся, родительница вечного Царя, радуйся, израстившая нам плод живота, радуйся, освященная Духом Святым, радуйся, осененная силою Всевышнего, радуйся, верная раба Господня, радуйся, як тебя блажат всероди, радуйся, заступница.

приходящих зол, скорбей и болезней, чудную икону Твою, Богоматери, даровал еси. И я же ради, слепые прозирают, хроми ходят, расслабленные восстают, беснующиеся исцеляются, земли плодоносие подается, люди от смертоносной язвы избавляются, грады и домы от огня спасаются, тем же прославляющий Бога, дающего нам таковые милости, вопием Ему усердно.

православному воинству на враги укрепления, тем же благодаряща Тебя вопием, радуйся прославляющих Тебя прославляющая, радуйся ничтущих Тебя посрамляющая, радуйся врагов устрашения, радуйся от нашествия иноплеменных избавления, радуйся царей слава, радуйся воинов крепости, радуйся в дни брани забрала и ограждение, радуйся в дни мира, живоносной саде, увеселяющей сердца верных, радуйся оружие, Его же трепещут демони, радуйся спасительный елей, умощающий греховные раны кающихся, радуйся теплое наше упование, радуйся несомненная наша надежда,

благодарственное приносит Тебе, Владычице, припадающая к иконе Твоей и любезно лобызающую, дев лице под державным покровом Твоим, тихое и мирное иноческое житие провождающее, и возложивши на Тебя все упования,

Тяготаба невещественный огни благодати Твоя, восприимши, и в подобиях я новые возжигаю светильники, причастные таешь здесь силы благодатные, и озаряю чудеса.

отяжи почитающим тебя с любовью, Богородительницы, присущую тебе силу благодатную, оставилась во святых твоих иконах, ибо божественная благодать, пребывающая тем иконам, знамени и чудеса выну, содевает и душевных, и телесных недуг, исцеление всем с верою приходящим подает, во имя Богоматерними непрестанными.

Твои чудеса, бывшие в древние и настоящие времена, хвалим Тебя, яко живоносный источник благодати, яко неистощимую реку чудес, яко бездну милости и щедрот, еси упование по Бозе возлагающее на Тя, и всей и будущей жизни, прославляющей Тя вопие. Радуйся, христиан, непостыдное упование, радуйся, верных, спасительное прибежище, радуйся, ненадежных, надеяние, радуйся, отчаянных, спасение, радуйся, бани, омывающая совесть, радуйся, росо, оживляющая души, радуйся, болезни, врачество скорое и безместное, радуйся, от всех бед, быстрое избавление, радуйся, утешительнице во всякой скорби, радуйся из глубины погибели спасения.

Отче всех святых, святейшее Слово, прими ныне малое сие моление и величие ради благости Твоя, небесный щедрот Твоих, не помяни множество грехов наших, но исполни во благих прошения наше, подающий телу здравие, души спасение, избавляющие от всякие нужды и печали, и Царствие Небесного, наследники сотворивший всех верного пьющих Богу.

ни благости Твоей, бездны щедро Твоих, не помяни множество грехов наших, но исполни во благих прошения наше, подавающий телу здравие, души спасение, избавляющий от всякие нужды и печали, и Царствие Небесного, наследники сотворяющие, всех верных.

грехов наших, но исполни во благих прошение наше, подавающее телу здравие, души спасение, избавляющее от всякие нужды и печали, и Царствие Небесного наследия.

и божественного младенца Спаса Христа с умилением выпием благодатней. Радуйся, Богоизбранная Траковица, радуйся, Мати Божия, радуйся, Царицы Небесей и Земли, радуйся, Светлые Церкви Небесные и Земные украшения, радуйся, Ангелы Чтимые, радуйся, Певаемая от Серафим, радуйся, Светлое Пророческое Сбытие, радуйся, Апостолов Похвало, радуйся, Мученическое Исповедание, радуйся, Праведных Венче, радуйся, Преподобных.

знание всех родов заступницы рода христианского, покровом своей благости, покрывающей страну нашу православную, благодарственное пение приносим Тебе, Богородице, о явлении чудной Твоей иконы. Ты же, яко всемилостивая всех притекающих Тебе помощнице, заступай нас во всех скорбях и нуждах, бедах и напастях, да зовем Ти, радуйся, заступница усердная,

Божия Мать и спаси, не дашь просвещение супостата, не желай находиться злая, я же грехи нашу готова шала, и же беззаконие наше ты сыну на главы наша, но дотя твоя, матерь мне Богу преодолеть за мой Бога.

Матуши Мария, иди в горнее сочание, во град Иудов, иди в дом Захари, и целовай Елисавет, и выстяку услыши Елисавет, целование Марино, награйся младенец во чреве ее, и исполнися Духа Свята Елисавет, и возопи гласом велим, и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да принимати Господа моего ко мне, сего яко бысть глаз, целование твоего во ушию моею, сыграйся, младенец, радостями во чреве моем, и блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголом ян Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, о Бозе спаси моем, яко презрено смирение рабы свои я, сего отныне ублажат мя в сироди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя Его, пребыть же Мариам с нею ко 3 месяца, и возвратися в

Праведник, богатый, приятный, и святаго,

0: наставшие колени, приношая, радуйся тихим глазом, Адигитриево пьюти, радуйся, исполни мя разум, пейте начинающая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Христа родившая, радость нам вечную, радуйся, всепетая, православных надежда, Адигитрия, всепетая девица, радости исполни мя, мирови желанная.
0: Святый великомученичи Прокопий, моли Богу нас, богатыми сияние духа, облиян светоносный сей, и честный праздник твой, чтущий страстей мглы, избави на пасти мученичи Прокопий.
1: Святый великомученичи Прокопий, моли Бога нас, звания нет, человек быстро, я Прокопие, но с небесе, яко Павла первия Христос улови, страстей своих свидетеля, все истинного тя содела.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воинством тленным премудре, на вечное сияко смыслен применив и смертного царя на бессмертного, и царствие нетленное тебе, подавающего Прокопие.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, естеством свидетеля родила еси нас обожившего, почумази соединением истинным Богородицы припетая, его же прилежно моли, просветите по

0: царя, урадуйся, непоколебимый, чистый, одушевленный палату, радуйся, Дигитрий, радуйся тобой, бо не решим наш град сохраняется.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, вместите его же невозможно тварь, во утробу неискусобрачную, Дигитрия девица телесно вместила еси, тем же те, радуйся поем, подобно.

0: великом мученичье Прокопье, моли Бога о нас, храм и столб воздвиглись и тебе самаго, Божественному Духу, ревностью же дыхая Божие у храмы, и бездушные стуканы демонские не сложились и мученичье Прокопье.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, совлекся си кожных пристрах ганим, не тени же одежды одейся Прокопье, многокозненного мученича нажил Иси.
0: И ныне и пресна, и во веки веков аминь, избави мя всякого прилога, сопротивного змея, мать и дева чистая, и сердце мое просвети, верую тя, славящего пренепорочная.

0: крепостью ко Христу Божественной, располагаем мы креста крепостью ограждаем, врагов шатани дерзость не сложилась и прокопи, и честной церковь возвысил еси веру и преспевая, просвещая нас.
1: Уста разума мне подашь при безначальне слове, хотящий прийти твоего оружника Прокопия, имя Шибо, богатство милосердия неисчетно Христе мой, пучину твоих судеб, да и аз душевного мрака очищуся, ума же всякую скверну омыв, храм священие, делы божественные твоими буду, достойное пою мученику, верую преспевая, освящая нас.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко Павло Первый, Христос, небесе Прокопий, мудрый тя завет верить, доброту божественную, проведай сердце твоего, тем же пострадалось и мужески, проповедай страсти того к человеку при блажении сошествие.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всю тебя, Бога, святи Деву, добрую и непорочную в женах, пророки прообразив, честно, Иерея благословив, во святая святых в селе, ангелом воспита, с небесе пищу хлеб подая, сам же приблагил, единородное, Бог слово, вселися в тебя, и плотью пройди из тебе, тем же ти поклоняемся и чтим, такова истину, истинную сущую, Богородицу.

0: радуйся, чудо чудеса, Дигитрия Владычице, радуйся всех радостей городов весь и непобедимое христианское, и да, хранилище и преграде, и на враге побеждение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, радуйся людей православных похвалом, и христолюбивых воинств, покров, прибывающие всех царице, радуйся, Дигитрия, прибежище всем нам и утверждение.
0: Святый великомученичи Прокопий, моли Богу нас, превознесенного державе нечестного гордый мучителя, ко владыце божественными воззрениями, взывая, разразил еси слава силе Твоей, Господи.
1: Святый великомученичи Прокопий, моли Бога о нас, является в темнице Тебе затворенную, избавитель Прокопия, дерзости наполняя Тя, сиянием же просвещая Тя, и звание сугубо Твоему предспению подая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодатью божественную, просвещенно зрящей Твое лице, неверие мраком, покровений, свет веры божественной, мановеньми приемлю.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, отягчено сном ныне, покаяние утрумя, Твоею неусыпную владычице воздвигни молитвою, и спаси мя, едино спаса, росшая.

0: Радуйся всем, радуйся творящим верным, о, радуйся сущим, беда скорбящим, пребыстрой заступнице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас радости от исполнения, величия чудес твоих зрящие, исполняемся все, незрящие и слышащие же, вернее, тем же радуйся тебе присно всюду, и все о Дегитрии поем.
0: Святый великомученче Прокопий, моли Бога нас светом словес твоих, воинство Богу покорное привелось и Христу, мучение крови, наследствовавшее с тобой Прокопий, царство недвижимое.
1: Святый великомученче Прокопий, моли Бога нас, синклитство, явившееся Вышнего причастницы, жены синклитские, и рода светлости отрекшиеся, ведь изволишь по тебе слове бессмертнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, огнем распаляемым божественные души, опаляемое нещадно живого тела пренебрегши, я же Твое, вожелевшее царство многомилостивее.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, заченше родила еси Бога Эммануила, на обновление человеком, пресвятая чистая плоть, бывшая его же присно моли, с

0: Христа чистый, приемлющий. Глас еже радуйся, деги три девицы слышали си, и Божий незреченно родший радуйся те, слышишь и всегда.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радости вся исполнила иси, вышняя и нижняя ты совокупила иси, Дигитрия, тем же радостно и согласно ныне небо и вся земля завет ти.
0: Святый великомученичи Прокопий, моли Богу нас, источая твой медоточный язык, учение медоточной гордости безбожия воистину избавить. Благопокорно тебе, притекающему ученичи Прокопие.
1: Святый великомученичи Прокопие, моли Бога о нас, Матерь благочестия, мучение стяжав, злочестие, изымаешь и твою по плоти честную Матерь, и приводишь и небесному Отцу страдания ради.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ланит и стружа железом учитель, помысла твоего твердости, мученичи не поколеба, водруженного любовью страсти плоти претерпевшего.
1: И ныне и присно, и во веки веков аминь, святаго святых неизреченно родила иси Пресвятая Дева, верные присно освящающего, и мученические лики со ангелы, со

0: святицем люди к тихому всему и доброму пристанище скорой помощницы, да тому теплому спасению покрову Девы, ускорим нам молитвы, почимся на покаянии, источает бы нам неоскудной милости пречистой Богородицы, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол, благонравные богоящиеся рабы своя.
1: Смысл очистивший и ум, претецем к Богородице светло песни ублажающую, и пречистую икону ее прославляем и чтим, и припадающе поклоняемся ко самой сущей оной, честь бо иконы на первообразное восходит, и почитая и поклоняйся ей, почитает самое первообразное, и ко божественней отцы рекоша, яще кто не чтит пресвятые Богородицы, не поклоняется иконе я анафема да будет, посрамляет бо и погубляет мечтующих ю, избавляет же от великих бед и зол, благонравные и богобоящиеся рабы своя.

0: Отца Дигитрия, всех и всегда наставляешь и верно шествуйте ко всякому пути спасенному. Радуйся, Владычице, Тобой, Бог, присно избавляемся от настоящей варварские беды.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Радуйся, радуйся, Дигитрия, бдящий, молящийся нас к Богу. И всякие злобы ходатайством Твоим, всяческие скорби, Богородительницы, всех людей избавляющие.
0: Святый великомученичи Прокопи, моли Бога у нас, тяжести олова Твоего вы и сокрушание. Мученичи не чул еси, носите бои гоновы, вожалел еси, прилекая за милосердие нам примешивася.
1: Святый великомученичи Прокопие, моли Бога о нас, благодать свыше, исцеление прием, недуги отъемлеши, мученичи, лукавы отгоняешь, духи вопия, благословен еси, Господи Боже, Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, многообразный отправ ясвы, приемли блажений, и огнем опалям твердость ней, нечести попалил еси. Благословен еси вопия, Боже, Отец наш.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, от Девы нетленные по чистоства, рождается Слово, и же Словом вся содевая, бессловесия хотя избавите, вольное словословящих того.

0: Преблагословенная Мария с Тебе, Бо, все благословенный Бог одейся, во всего мя человека одейся, соедини своему Божеству, неизреченным соединением Дева Дигитри, радуйся обрадованной, радости всего мира.
1: Святая Богородица, спаси нас, радуйся лукавых духов, прогонительницы, радуйся, Богородица Дигитрия, радуйся, Юже Небесное, невидимое воинство славословит всегда, величат века, Матерь Божию бывшую, радуйся, я же нижнее сочетавшая.

0: благословится вся дела Господня Господа.
1: Святый великомученче Прокопия, моли Бога о нас, Твоею десницею, темное демно в лице блаженье заушил еси, сиюба на угле горящее славнее политися положил еси, беззаконному мучителю противляясь и взывая, благословите вся дела Господня Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, камень креста незыблемо всеблажене славни, имея основание камень Прокопий радовавшийся, сурово отягчаем. Княтяжтый тебя радости облегчает вопиющая, благословите вся дела Господня Господа.
1: Ныне и присно, и во веки веков аминься, все траковицы роди, якоже прорекла, и сетя ублажают Бога блаженного росшую, блаженны содевающего, и же повелением Его последующие верные вопиющие, благословите вся дела Господня Господа.

0: вечерне принеши, и в Рождестве Твое многобожие тьму разрушивши, и адовы пропасти избавшие, люди радуйся, сяди гитри Богородицы, доброт всех предвосхладатайце.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся земле изнежи, класс прозявши небесный верным, и мира всего души, душегубного глада избави, разумная и одушевленная. О, радуйся винограде, и же грозд животный росшая, Богородица чистая, Дигитрия.
0: Святый великомученичи Прокопий, моли Бога нас, вожеленный Тебе, получивши конец, велимудренно, преклонился Богу и ударен же, быв мечем, яко же на колесницу Твоею сел еси кровью, и к нему мученичи востек еси.
1: Святый великомученичи Прокопий, моли Бога нас, точишь реки исцелений, источник моих чудес, уставляешь же пламень страстей, демонская же, обружаешь и полки, всесильную Духа Божественной крепостью, досточуднее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всесвятую Твою память радостно творящая, всякого прещения, всякого же недолго и всякие беды спасай, Прокопи, зиждители Богу священным Твоим мольбами.
1: Присно и во веки веков аминь, свет нам и сия Траковице, от светоносной Твоя утробы, Создатель Солнца, и звезд, и всякие твари, Его же прежно моли, просветите поющие Тя.

0: же молишь и ухвалящих Тя.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков аминь. Придите вернее с чистотою, возвеличим пречистое Матери Бога нашего чудную икону и божественного младенца Спаса Христа, Его же огорошее на руку носивший, и Матерь недерзновение к Нему имущий, непрестанно молит за ны, и подает рабом своим богатые милости.